0: Аз тук вави!
1: Нене фа манана пака отране на гамба фа цим фока ни фелан. Анда пицца зай фит фурна те... Сидяку? Зай ан не най. Фера ам са кафуцим са цима на са фяна кафина ва зай отране ан.
2: А, да вочи не ам бля кузен дава нанжа во. Сиш е вуля. Да могу банк фета вангу фе вуля не сиш. Тачин тия ре...
3: Си парутана иса тона сауа. Малане тамни емпул сей ти мапул фитпул фалпул. Па зо зера он сара ра малату фул.
4: Ам сау конфирман зо. Ја во тука сан јан. Ома нарека оза ма нарека втопио фа намни фингуна не. Тачин фингуна не фа нами тур маркет од.
5: То ам сау мусан ти хома нарека нерна дмаса на фони са кариф. Терапи са не ферна ото ни пака испано исато исакато на јан. Те ба ману ману ма на келсе, ба келе ватанан.

0: ગ્લાસ તુમ ફાફી.
1: Ты мне разомни иса табака лу ты мандикел ты табака ты мандикел табака ты мандикел ты не вали фиту на панда канурин цумаита фаула на мичава цели цирка покарин саренам ли ули сана лав со озом комплекс со фила арам бе фамиса от саута камицо я от капока вот ты сами фаула на итал ли фиту на панда канам шове амана ли телестаж патимана ли ве Сираманту куня пин, пицесен, тарни, амнилана, амни амана леулана ратиле стаж фа цирка пока вен фаулан туку мандинка мицу малакас малона се сава мисам совача на ки тофто на етсиру амни та дявана тум чусве тира тире мано мана суа фаук се фан мидан ту цирту фа туку тунга сена ле малакас малона се сава мисе рати сан вени тан сарве амана нулан цираман сои.
0: Шота тумкула, шота тумкував.

0: Аз тумк вави.
1: Мандени ресек. Тоекарена мандцики. Де мандцики, де манунуфон. Азафат тупку. Фатсрефа аванта курено, де вузна нунуфон. Джаватам шоу. Дя рефатсиренон в петакиндара. Ле твейцайна и кулклуна нфсе феверана синфанасуасуна нфаадана. Де им мабутичан фсайна на Малагаси. Нянтун дежоу. Рефа маанча нуа, де ця ефа имим. Фа янри аматамбун, ян рутлура. Раечно ам лафун политик, зая, тишфанзакана, афака, амме ано фа афапута терака ам лафун дет, нефа ино и таки. Заме, зава тафа зан, мандаса нам политик. Фа цимфута, цимфтинзарана, ой, мена зо. Цимиш вула нова на зане. Арна мена зане, ария зато пандина, була цимиш на авелла ула нера зато пандина. Ало цум на десак. Инна зан, мандаса нам втура панзакана. Ни втрена са на втуран панзакан. Си амфиена на политики, амна камене, дене на няха жун дейта, мацапа ни афан ек, и русу амфанфу. Зай му андаса. Ази зава джей, ци реса ка фананан зай, ци реса ка фантан зай, фа реса ка твицайн, зай зава джей. Зану твицайнулна, рай, ма вайк фасерана зай джей, вунна нятка фасерана, Маметът, пайки азуна манатка за джей. Зай мана ирана амле ресак. Нтерамар на рефала лину лейзя, цик. Була млуна амле фсайнана зе нетна нанзана на Малагаси. Ле фсайна нетна нанзана на Малагаси дежа вата цут. Нярена мдадаски. Нюлна дела зена фацнайнинина тету, дунли. Кенузаня, бацья путья на верфанару арендру, сезона мапьяса, жуанта на мандусва, дизана на лифиринину. Зентизай, а зефон антизай на сатира, дзелина руа там зая, на сина на дефтофон на Малагасия, а паншуна ни филине, ни фатам руа, а изан ни фарацики. Ка, юнун питрек, а зема митрека мазава цара мици, фам жуфтан жуа, и фам шафутн, зевиса кзай.
0: Шота тумкула, шота тумкував.